0: stai nel cuore, si fa sonno. Grongio un altro uomo, di stai nel cuore, si fa sonno. Ворог сварсом, они чуем самотность, а я не чую жизнь. Вау, вау, вау, кружинаем кругу, если мне дворик с форсом. Они чуют самотность, а я не чую жизнь. Сходя до клубу волон, они сыпаться монстр. Эй, кто-то поблонг, мам в айфоне як вниз.
1: Патришь на мне, як за первым разом. Естем тем самым незнаемым, который достарчил ти массы вражения. Не питаю эмоция, хцете бы не эмоцка, хцете бы не идиотка, которая зроби всё, скажи мне в классе, кто-то модно.